0: 13 horas, 22 minutos.
1: Radio CAV FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,